вместо кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят, пузырова мной, пузырова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte